0: разных яйцо. Радио Гибсон.
1: Радио Гибсон.
0: Make a difference.
1: Радио Гибсон. Make a difference.